Ай вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, ай вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, ай вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, ай вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, ай вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, ай вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, ай вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, ай вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, ай вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, ай вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, ай вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе,